0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Из Соликамска с любовью.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль ФМ.
2: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку? Ведь между нами пропасть.

0: ты на любимой волне.
1: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Папов. Овны, появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться. Тельцы, избегайте неоправданного риска во второй половине дня. Близнецы, даже расположенные к пессимизму настроение никак не омрачит этот день. Раки, не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры. Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться. Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии. Весы, гармоничный день, получится и работой позаниматься, и хорошо отдохнуть. Скорпионы, вероятные радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких. Стрельцы, как бы не хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться. Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить. Водолеи, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Соль.ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 13 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 18 градусов, вечером до 13.
0: Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
1: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай

ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться. Тельцы, избегайте неоправданного риска во второй половине дня. Близнецы, даже расположенные к пессимизму настроения, никак не омрачит этот день. Раки, не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры. Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться. Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии. Весы, гармоничный день, получится и работой позаниматься, и хорошо отдохнуть. Скорпионы, вероятны радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких. Стрельцы, как бы не хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться. Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить. Водолеи, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать на поддержку звезд и на помощь знакомых. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 13 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 18 градусов, вечером до 13.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн-Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: 9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль.ФМ.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой в

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Папов. Овны, появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться. Тельцы, избегайте неоправданного риска во второй половине дня. Близнецы, даже расположенные к пессимизму настроение, никак не омрачит этот день. Раки, не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры. Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться. Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии. Весы, гармоничный день, получится и работой позаниматься, и хорошо отдохнуть. Скорпионы, вероятные радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких. Стрельцы, как бы не хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться. Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить. Водолеи, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 13 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 18 градусов, вечером до 13.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это был хороший удар!
5: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
10: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Прикамье 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Алтайского края и Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Папов. Овны, появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться. Тельцы, избегайте неоправданного риска во второй половине дня. Близнецы, даже расположенные к пессимизму настроения, никак не омрачит этот день. Раки, не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры. Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться. Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии. Весы, гармоничный день, получится и работой позаниматься, и хорошо отдохнуть. Скорпионы, вероятные радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких. Стрельцы, как бы не хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться. Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить. Водолеи, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. В ритме города. В ритме края.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 13 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 18 градусов, вечером до 13.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Цекин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909898969. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099. Парковый 64.
1: Экскурс. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Выбор Land. Выгода Land. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

вкусом. Живи со вкусом. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Папов. Овны, появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться. Тельцы, избегайте неоправданного риска во второй половине дня. Близнецы, даже расположенные к пессимизму настроение, никак не омрачит этот день. Раки, не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры. Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться. Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии. Весы, гармоничный день, получится и работой позаниматься, и хорошо отдохнуть. Скорпионы, вероятные радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких. Стрельцы, как бы не хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться. Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить. Водолеи, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 13 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 18 градусов, вечером до 13.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк-Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Это был хороший удар!
7: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Saturn R Auto» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: В студии Антон Попов, и прямо сейчас вас ждет интересная подборка новостей. Старейшая жительница Японии Сигако Кагава, которой не стало в конце августа в возрасте 115 лет, раскрыла секрет долголетия. Женщина отмечала, что прогулки и работа мозга помогают ей не сдаваться. Она вспоминала, что, будучи молодым врачом, она проходила по несколько километров, чтобы навестить пациентов. И именно эти пешие прогулки, по ее словам, стали источником ее жизненной силы. Еще один секрет долголетия японки – умственная нагрузка. Даже в преклонном возрасте она занималась каллиграфией и решала головоломки. Сигако Кагава родилась в 1911 году. Всю жизнь она посвятила медицине. До 80 с лишним лет работала акушером и гинекологом, а также занималась лечением холеры. В апреле 2021 года в возрасте 109 лет и 10 месяцев она стала самым пожилым факелоносцем в истории Олимпийских игр, приняв участие в эстафете Олимпийского огня перед играми в Токио. Осенью привычка взбадривать себя кофе может обернуться лишней нагрузкой на организм. Об этом поведал врач-кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин. Как пояснил специалист, 1-2 чашки кофе в день вряд ли сами по себе навредят. Негативные последствия появляются в первую очередь тогда, когда человек постоянно применяет кофеин как стимулятор, стараясь искусственно держать бодрость вопреки усталости. Осенью, полагает Кондрахин, кофе стоит относиться особенно внимательно. Погода делается нестабильной, рабочая нагрузка после летнего периода растет, а организму приходится приспосабливаться к изменившимся условиям. В первую очередь врач советует отказаться от напитка людям, у которых уже есть дефицит магния или сосудистые проблемы. Семья из Висконсина обнаружила под капотом своего автомобиля двухметрового удава, которого сначала приняла за грязный шланг. Инцидент произошел возле дома в городе Уэст-Алис. Мужчина работал с автомобилем, когда заметил что-то необычное рядом с двигателем. «Сначала мы думали, что это грязный шланг. Потом он повернулся и начал смотреть на нас», — рассказала хозяйка дома Винди так. Семья поняла, что в моторном отсеке находится крупная змея, и вызвала специалистов по контролю за животными. Чтобы вытащить удава, спасательницы пришлось забраться на капот и некоторое время аккуратно выманивать его из укрытия. После спасения змею передали в местную службу по контролю за животными. Сейчас специалисты пытаются найти ее владельца. Это были новости в ритме отдыха. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье.
2: В ритме города. Соль FM.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
3: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Цекин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909899896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.

выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64. Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства. Мастер столярного и мебельного производства. Пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем прекрасного настроения в нашей компании. У микрофона Антон Попов с очередным познавательно-развлекательным блоком новостей. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». В сервисе проверки контрагентов «Руспрофайл» пояснили, что под указанным брендом компания сможет выпускать автомобили и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки, а также заниматься рекламой, производством фильмов и шоу-программ. По данным Роспатента, заявка была одобрена 9 сентября. Регистрация будет действовать до 17 февраля 2036 года. Автором фразы «Можно, а зачем?» является руководитель проекта новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. Она приобрела статус мема после интервью, в котором Груненков ответил ею на вопрос о том, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW.
2: Можно. А зачем?
1: Волга может столкнуться с риском обмеления в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. Об этом сообщает издание Life. В последние годы Волга в районе Верхневолжья Тверской области мелеет на глазах, а испарение увеличивается одновременно с ростом температуры, говорится в сообщении. Отмечается, что ученые фиксируют у ржева сокращение весеннего стока больше, чем наполовину. Одной из причин являются теплые зимы. Из-за оттепели снег тает раньше, запасы воды сокращаются, а весной река не получает привычного объема воды. От обмеления Волги страдает судоходство. Прямого речного сообщения между Ржевом и Тверью нет. Помимо прочего, рыбы в воде становятся все меньше. Хобби повышают когнитивный резерв, а именно способность мозга компенсировать повреждения и справляться с заболеваниями и старением. Об этом сообщила академик РАН, врач-терапевт Оксана Драбкина. По ее словам, даже одно увлечение, будь то вязание или раскрашивание картин по номерам, снижает риск развития деменции на 20%. Если же досуговых занятий больше, например, к рукоделию добавляются танцы в клубе или волонтерская деятельность, риски снижаются почти наполовину. При этом, как утверждают исследователи, ни один конкретный вид хобби не снижает вероятность развития деменции больше, чем другие. Главное, чтобы увлечение подходило и нравилось человеку. Желаем вам отличного продолжения дня на волнах Соль.ФМ.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье.
3: В ритме города. Соль.ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Тенет в Экскурс.
1: Выгодное предложение на кроссоверы Тенет в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: Экскурс.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Политаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
12: Это был хороший удар!
13: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
14: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: В студии Антон Попов, и прямо сейчас вас ждет интересная подборка новостей. Старейшая жительница Японии Сигако Кагава, которой не стало в конце августа в возрасте 115 лет, раскрыла секрет долголетия. Женщина отмечала, что прогулки и работа мозга помогают ей не сдаваться. Она вспоминала, что, будучи молодым врачом, она проходила по несколько километров, чтобы навестить пациентов. И именно эти пешие прогулки, по ее словам, стали источником ее жизненной силы. Еще один секрет долголетия японки – умственная нагрузка. Даже в преклонном возрасте она занималась каллиграфией и решала головоломки. Сигако Кагава родилась в 1911 году. Всю жизнь она посвятила медицине. До 80 с лишним лет работала акушером и гинекологом, а также занималась лечением холеры. В апреле 2021 года в возрасте 109 лет и 10 месяцев она стала самым пожилым факелоносцем в истории Олимпийских игр, приняв участие в эстафете Олимпийского огня перед играми в Токио. Осенью привычка взбадривать себя кофе может обернуться лишней нагрузкой на организм. Об этом поведал врач-кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин. Как пояснил специалист, 1-2 чашки кофе в день вряд ли сами по себе навредят. Негативные последствия появляются в первую очередь тогда, когда человек постоянно применяет кофеин как стимулятор, стараясь искусственно держать бодрость вопреки усталости. Осенью, полагает Кондрахин, кофе стоит относиться особенно внимательно. Погода делается нестабильной, рабочая нагрузка после летнего периода растет, а организму приходится приспосабливаться к изменившимся условиям. В первую очередь врач советует отказаться от напитка людям, у которых уже есть дефицит магния или сосудистые проблемы. Семья из Висконсина обнаружила под капотом своего автомобиля двухметрового удава, которого сначала приняла за грязный шланг. Инцидент произошел возле дома в городе Уэст-Алис. Мужчина работал с автомобилем, когда заметил что-то необычное рядом с двигателем. «Сначала мы думали, что это грязный шланг. Потом он повернулся и начал смотреть на нас», — рассказала хозяйка дома Винди так. Семья поняла, что в моторном отсеке находится крупная змея, и вызвала специалистов по контролю за животными. Чтобы вытащить удава, спасательницы пришлось забраться на капот и некоторое время аккуратно выманивать его из укрытия. После спасения змею передали в местную службу по контролю за животными. Сейчас специалисты пытаются найти ее владельца. Это были новости в ритме отдыха. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Соль-ФМ.
2: Музыка, которая прошла естественный отбор и попала в чарты. Музыка, которую выбирают, покупают и скачивают. Которую делают самые классные музыканты и

0: Все именно так, это Дэнс Вершинов в приемниках ваших диджей Ромаха. Всем здрасте. В следующие 60 минут откладывайте любые дела, делайте громче и не переключайтесь с нашей станции. Погружаемся в мировые хиты последовательно и поступательно. Но чтобы было легче быть в курсе всех изменений, абсолютно логично будет вспомнить лидирующие хиты прошлой недели.
1: Это Дэнс Вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте Temper City Self-Aware.
2: Второе место.
0: На втором Дженни Тем Импала Дракула.
3: Главный хит недели.
0: Первое место по итогам прошлой недели Devolve, Джон Саммит и Юлия Чорч, Shades of Blue. Как мы видим, хиты меняют позиции, пытаются удержаться на вершине. Быстрым движение, конечно же, назвать нельзя, но группу можно. Например, Fastboy. Ребята, может быть, и быстрые, но нахождение в дэнс-вершине таковым назвать нельзя. Работа про чувства задержалась в нашем рейтинге аж на 17 недель, но сегодня, увы, покидает дэнс-вершину.
1: Это

Эйви предлагает нам буквально встретиться в темноте, и, похоже, эта встреча затягивается. Meet Me in the Dark сегодня поднимается на 19-ю позицию. Трек вышел в мае, а значит, для него сейчас как раз тот самый момент, когда осенний эфир может дать песне второе дыхание. В сентябре все же мы еще немного, но ждем лета. Даже несмотря на время года, танцевать под Шаде можно и нужно. Так что давайте это делать прямо сейчас. Далее у нас Баиндиахчо и Мокс.

Название Moving to the Sun сейчас звучит особенно символично, хотя календарь говорит прямо про осень. Но этот трек все еще держит солнечное настроение. Хьюгель, Эмайл Энджел и Ультра Нейт сегодня перемещаются на 15-ю позицию. И, кстати, в британском чарте песня показала очень серьезный результат. Добралась до 2-го места. Ну а мы же добрались до новинки. Сегодня это коллаба, а именно Дипло и Андрей Нунс. Работа Two Steppin'. Трек вышел еще весной, но популярность обретает только сегодня. Слушаем далее 14-ю строчку Dance Вершины и делаем выводы по нашей новинке.

0: На «Малиновой луне» сегодня снова 11-е, 13 недель, и песня продолжает существовать немного отдельно от всей этой гонки за позициями. Пока другие торопятся вверх или наоборот вниз, моя «Мишель» просто продолжает свое путешествие по этой самой «Малиновой луне», и до первой десятки остается всего лишь один шаг, где, кстати, трек уже и был. Ну, а мы надеемся, и будет, конечно же. Ну, а далее открываем первую десятку, и на 10-м месте сегодня «Fast Boy» Music Sound.
1: 10-е место.

0: Lady Swims сегодня снова прибавляет. Mr. Know It All поднимается на 8-ю позицию, а в чарте песня уже 19-ю неделю. И у самого трека довольно самоироничная история. Герой песни уверен, что способен предсказать, чем все закончится в отношениях, а потом оказывается, что никакого контроля над ситуацией у него и нет. Очень знакомая ситуация, правда? Кстати, Mr. Know It All Тедди исполнял этим летом на Коачелле. Официальная лайв-версия с фестиваля уже опубликована, и мастерство исполнителя точно угадывается в каждой ноте и движениях. В таких же характеристиках следующей исполнительницы мы тоже не сомневаемся, ведь здесь Феникс и Беарвульф.
1: Выборы 2026.
2: Политическая реклама.
3: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
4: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
5: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099. Парковый 64.
1: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом DAF Auto купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF Auto. Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем прекрасного настроения в нашей компании. У микрофона Антон Попов с очередным познавательно-развлекательным блоком новостей. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». В сервисе проверки контрагентов «Русспрофайл» пояснили, что под указанным брендом компания сможет выпускать автомобили и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки, а также заниматься рекламой, производством фильмов и шоу-программ. По данным Роспатента, заявка была одобрена 9 сентября. Регистрация будет действовать до 17 февраля 2036 года. Автором фразы «Можно, а зачем?» является руководитель проекта новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. Она приобрела статус мема после интервью, в котором Груненков ответил ею на вопрос о том, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW.
2: Можно. Зачем?
1: Волга может столкнуться с риском обмеления в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. Об этом сообщает издание Life. В последние годы Волга в районе Верхневолжья Тверской области мелеет на глазах, а испарение увеличивается одновременно с ростом температуры, говорится в сообщении. Отмечается, что ученые фиксируют у ржева сокращение весеннего стока больше, чем наполовину. Одной из причин являются теплые зимы. Из-за оттепели снег тает раньше, запасы воды сокращаются, а весной река не получает привычного объема воды. От обмеления Волги страдает судоходство. Прямого речного сообщения между Ржевом и Тверью нет. Помимо прочего, рыбы в воде становится все меньше. Хобби повышают когнитивный резерв, а именно способность мозга компенсировать повреждения и справляться с заболеваниями и старением. Об этом сообщила академик РАН, врач-терапевт Оксана Драбкина. По ее словам, даже одно увлечение, будь то вязание или раскрашивание картин по номерам, снижает риск развития деменции на 20%. Если же досуговых занятий больше, например, к рукоделию добавляются танцы в клубе или волонтерская деятельность, риски снижаются почти наполовину. При этом, как утверждают исследователи, ни один конкретный вид хобби не снижает вероятность развития деменции больше, чем другие. Главное, чтобы увлечение подходило и нравилось человеку. Желаем вам отличного продолжения дня на волнах Соль.ФМ.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье.
3: В ритме города. Соль FM.
4: Седьмое место.

0: Алекс Уоррен продолжает активную музыкальную деятельность и буквально несколько недель назад презентовал новый альбом, песни в котором тоже, мне кажется, заслуживают точно внимания. Пока же в приоритете заслуги, что называется, прошлых дней, а именно Fever Dream, сегодня работа на 4-м месте. Движемся чуть ниже, где Temper City, Self-Aware.
1: Третье место.

Self-Aware для Temper City стал дебютным синглом и очень быстро вышел далеко за пределы локальной сцены. Сегодня они, к слову, ничего не меняют. Восьмая неделя и третья позиция в нашем чарте. На втором Devolve, John Summit и Юлия Чорч, Shades of Blue. Второй!

Только что на волнах нашей станции Divulgent Summit Юлия Чорч, Shades of Blue. Ну а теперь главный момент сегодняшней двадцатки. Дракула. Дракула у нас возвращается на первое место. Если кажется, что этот трек уже рассказал все свои истории, ничего подобного. В июле Дракула поднялась до 5 места в Billboard Hot 100, став самым высоким результатом Дженни и в этом чарте на тот момент. А на Billboard Pop Airplay песня вообще дошла до первой позиции. Причем это был первый номер один в этом чарте для и Дженни, и для Tame Impala. У нас этот трек не первый раз лидер, что лишний раз подчеркивает, возможно, абсолютно все. Абсолютно и точно услышимся мы с вами ровно через неделю. Весь час вместе с вами следил за хитами диджей Ромаха. Всем отличного настроения, удачи и пока.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
3: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость ФЕРМ СМК и юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клара Цеткин, дом 9, офис 1621 и ИНН 5909898896. Изготовлено без финансовых затрат на собственное оборудование, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: В студии Антон Попов, и прямо сейчас вас ждет интересная подборка новостей. Старейшая жительница Японии Сигако Кагава, которая не стала в конце августа в возрасте 115 лет, раскрыла секрет долголетия. Женщина отмечала, что прогулки и работа мозга помогают ей не сдаваться. Она вспоминала, что, будучи молодым врачом, она проходила по несколько километров, чтобы навестить пациентов. И именно эти пешие прогулки, по ее словам, стали источником ее жизненной силы. Еще один секрет долголетия японки – умственная нагрузка. Даже в преклонном возрасте она занималась каллиграфией и решала головоломки. Сигако Кагава родилась в 1911 году. Всю жизнь она посвятила медицине. До 80 с лишним лет работала акушером и гинекологом, а также занималась лечением холеры. В апреле 2021 года в возрасте 109 лет и 10 месяцев она стала самым пожилым факелоносцем в истории Олимпийских игр, приняв участие в эстафете Олимпийского огня перед играми в Токио. Осенью привычка взбадривать себя кофе может обернуться лишней нагрузкой на организм. Об этом поведал врач-кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин. Как пояснил специалист, 1-2 чашки кофе в день вряд ли сами по себе навредят. Негативные последствия появляются в первую очередь тогда, когда человек постоянно применяет кофеин как стимулятор, стараясь искусственно держать бодрость вопреки усталости. Осенью, полагает Кондрахин, кофе стоит относиться особенно внимательно. Погода делается нестабильной, рабочая нагрузка после летнего периода растет, а организму приходится приспосабливаться к изменившимся условиям. В первую очередь врач советует отказаться от напитка людям, у которых уже есть дефицит магния или сосудистые проблемы. Семья из Висконсина обнаружила под капотом своего автомобиля двухметрового удава, которого сначала приняла за грязный шланг. Инцидент произошел возле дома в городе Уэсталис. Мужчина работал с автомобилем, когда заметил что-то необычное рядом с двигателем. «Сначала мы думали, что это грязный шланг. Потом он повернулся и начал смотреть на нас», — рассказала хозяйка дома Винди так. Семья поняла, что в моторном отсеке находится крупная змея, и вызвала специалистов по контролю за животными. Чтобы вытащить удава, спасательницы пришлось забраться на капот и некоторое время аккуратно выманивать его из укрытия. После спасения змею передали в местную службу по контролю за животными. Сейчас специалисты пытаются найти ее владельца. Это были новости в ритме отдыха. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «16 часов. В Прикамье. В ритме города. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс».
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91 27. 78-91.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Как продать автомобиль?
10: Срочно продать автомобиль.
11: Я хочу продать автомобиль.
12: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт, 9.
13: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
14: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем прекрасного настроения в нашей компании. У микрофона Антон Попов с очередным познавательно-развлекательным блоком новостей. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». В сервисе проверки контрагентов «Русспрофайл» пояснили, что под указанным брендом компания сможет выпускать автомобили и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки, а также заниматься рекламой, производством фильмов и шоу-программ. По данным Роспатента, заявка была одобрена 9 сентября. Регистрация будет действовать до 17 февраля 2036 года. Автором фразы «Можно, а зачем?» является руководитель проекта новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. Она приобрела статус мема после интервью, в котором Груненков ответил ею на вопрос о том, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW.
2: Можно. Зачем?
1: Волга может столкнуться с риском обмеления в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. Об этом сообщает издание Life. В последние годы Волга в районе Верхневолжья Тверской области мелеет на глазах, а испарение увеличивается одновременно с ростом температуры, говорится в сообщении. Отмечается, что ученые фиксируют у Ржева сокращение весеннего стока больше, чем наполовину. Одной из причин являются теплые зимы. Из-за оттепели снег тает раньше, запасы воды сокращаются, а весной река не получает привычного объема воды. От обмеления Волги страдает судоходство. Прямого речного сообщения между Ржевом и Тверью нет. Помимо прочего, рыбы в воде становятся все меньше. Хобби повышают когнитивный резерв, а именно способность мозга компенсировать повреждения и справляться с заболеваниями и старением. Об этом сообщила академик РАН, врач-терапевт Оксана Драбкина. По ее словам, даже одно увлечение, будь то вязание или раскрашивание картин по номерам, снижает риск развития деменции на 20%. Если же досуговых занятий больше, например, к рукоделию добавляются танцы в клубе или волонтерская деятельность, риски снижаются почти наполовину. При этом, как утверждают исследователи, ни один конкретный вид хобби не снижает вероятность развития деменции больше, чем другие. Главное, чтобы увлечение подходило и нравилось человеку. Желаем вам отличного продолжения дня на волнах Соль FM.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Часов вечера в Прикамье. В ритме города Соль FM. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Утром до 11 градусов. Днем до 16.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
7: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
8: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: В студии Антон Попов, и прямо сейчас вас ждет интересная подборка новостей. Старейшая жительница Японии Сигако Кагава, которой не стало в конце августа в возрасте 115 лет, раскрыла секрет долголетия. Женщина отмечала, что прогулки и работа мозга помогают ей не сдаваться. Она вспоминала, что, будучи молодым врачом, она проходила по несколько километров, чтобы навестить пациентов. И именно эти пешие прогулки, по ее словам, стали источником ее жизненной силы. Еще один секрет долголетия японки – умственная нагрузка. Даже в преклонном возрасте она занималась каллиграфией и решала головоломки. Сигако Кагава родилась в 1911 году. Всю жизнь она посвятила медицине. До 80 с лишним лет работала акушером и гинекологом, а также занималась лечением холеры. В апреле 2021 года в возрасте 109 лет и 10 месяцев она стала самым пожилым факелоносцем в истории Олимпийских игр, приняв участие в эстафете Олимпийского огня перед играми в Токио. Осенью привычка взбадривать себя кофе может обернуться лишней нагрузкой на организм. Об этом поведал врач-кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин. Как пояснил специалист, 1-2 чашки кофе в день вряд ли сами по себе навредят. Негативные последствия появляются в первую очередь тогда, когда человек постоянно применяет кофеин как стимулятор, стараясь искусственно держать бодрость вопреки усталости. Осенью, полагает Кондрахин, кофе стоит относиться особенно внимательно. Погода делается нестабильной, рабочая нагрузка после летнего периода растет, а организму приходится приспосабливаться к изменившимся условиям. В первую очередь врач советует отказаться от напитка людям, у которых уже есть дефицит магния или сосудистые проблемы. Семья из Висконсина обнаружила под капотом своего автомобиля двухметрового удава, которого сначала приняла за грязный шланг. Инцидент произошел возле дома в городе Уэст-Алис. Мужчина работал с автомобилем, когда заметил что-то необычное рядом с двигателем. «Сначала мы думали, что это грязный шланг. Потом он повернулся и начал смотреть на нас», — рассказала хозяйка дома Винди так. Семья поняла, что в моторном отсеке находится крупная змея, и вызвала специалистов по контролю за животными. Чтобы вытащить удава, спасательницы пришлось забраться на капот и некоторое время аккуратно выманивать его из укрытия. После спасения змею передали в местную службу по контролю за животными. Сейчас специалисты пытаются найти ее владельца. Это были новости в ритме отдыха. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье, 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать, к тебе домой или к тебе домой. Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Утром до 11 градусов. Днем до 16.
0: Реклама на Соль-ФМ. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, возможны дожди. Утром до 11 градусов, днем до 16.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: Тенет в Экскурс.
1: Выгодное предложение на кроссоверы Тенет в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: Экскурс. Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

буду снова этой ночью. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, возможны дожди. Утром до 11 градусов, днем до 16.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 7, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

Прикамье 21 час. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, возможны дожди. Утром до 11 градусов, днем до 16.

10 вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

23.00 в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Радио соляной столицы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

хит за хитом. Только на Соль-ФМ. Твой город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Из Соликамска с любовью.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь.